0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер

игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код

0: Но мы просто стремительно приближаемся к этому супер-мега-событию. 4 июля встречаемся на большой дискотеке Авторадио, танцуем и наслаждаемся нашими любимыми артистами. Главные звезды исполнят свои главные хиты, и у вас есть уникальная возможность оказаться в числе 30 тысяч танцующих на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Прямо сейчас звоните, номер прямого эфира Авторадио 8-495-258-3320 и заберите у нас 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Ну и пришло время познакомиться с нашим игроком. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Как зовут вас?
1: Алло, здравствуйте, Алексей.
0: Алексей, очень приятно, ничего не бойтесь. Вы же первый дозвонились. Вы представьте, вы уже счастливый человек. Ну и, возможно, окажетесь в числе танцующих на большой дискотеке Авторадио. Хотите?
1: Хочу, было бы здорово.
0: Конечно, Алексей, кто же не хочет, все хотят. Ну, вы прекрасно знаете, что принимают участие на большой дискотеке Авторадио только главные звезды, они исполнят свои главные хиты, и каждый участник очень ответственно подошел к выбору того самого главного хита, который прозвучит со сцены 4 июля. Вам, Алексей, предстоит прямо сейчас отгадать, что же это будет за хит. И... будете бороться вместе с Денисом Клявером, точнее, против него, не знаю, или за него, или вместе с ним. Но в любом случае, большие хиты Дениса Клявера в количестве 3 штук прямо сейчас вы услышите, а вам нужно выбрать один тот самый, который прозвучит на большой дискотеке Авторадио. Готовы?
1: Готов.
0: Ну все, слышно, что Алексей на низком старте, тогда все внимание на Авторадио, в эфире Денис Клявер и его большие хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Итак, Алексей, что же подсказывает вам ваша интуиция? Какой хит прозвучит 4 июля?
1: Так, по-моему, наверное, все-таки будет третий.
0: Если дождь всю ночь напролет, так и хочется, да, подтанцевать или подпеть?
1: Ну да, все-таки где-то дискотека, и я думаю, что это, наверное, будет третий.
0: А я не буду вас даже томить и сбивать с толку, проверяем. Большой хит! А если дождь всю ночь напролет? Ну, конечно же, Алексей, красавчик, вот это дозвонился, услышал, выбрал, победил, забрал 2 билета на большую дискотеку Авторадио, с чем я вас и поздравляю. Алексей, спасибо. Вы здесь, да, с
1: очень
0: нами?
1: Рад.
0: Мы за вас тоже очень рады. Да-да-да, Алексей, слышно, как вы там волнуетесь, радуетесь. И до встречи, получается, на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Билеты ваши. Танцпол тоже в вашем распоряжении. И наши любимые артисты. Напомню, главные звезды исполнят свои главные хиты. Денис Клявер точно там будет. Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман и многие-многие другие. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Ну а условный сигнал игры «Большой хит» может прозвучать в любой момент. Так что будьте начеку. Слушайте внимательно эфир. Запишите номер, пожалуйста, Авторадио. Радио в свой мобильный 8-495-258-3300. И как только услышите условный сигнал, сразу звоните. Возможно, билеты на большую дискотеку Авторадио станут вашими. Большой хит! Игра!

0: Баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
10: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда «Линксавто» «Фит-сервис» замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитауто.ру.
11: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
12: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
13: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
16: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
17: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
15: Не внуки, а мафия.
18: Дед Фомич в кино со 2 июля.
19: 12+.
20: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
7: Авторадио.

Курортом пяти морей называют Москву, так что всех вас приглашаю взять отпуск, каникулы, выходные, отгулы и навестить летнюю столицу. Посмотреть, как похорошело, и как вы вместе с нею тоже. Ну и не только смотреть, еще и танцевать-то будем. Самый разгар лета, 4 июля, на большой дискотеке Авторадио. Всем стадионам ВТБ-арена 30 тысяч человек танцующих. Вы только представьте, вот это масштаб. Ну и главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люси Чеботина, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик. Этот список не заканчивается. И многие-многие другие наши любимые артисты. Но там будут все, и мы, и вы. И, конечно же, наше отличное настроение. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте лучшие места, приглашайте своих самых любимых и до встречи на большой дискотеке Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Классного дня!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс, погоды облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
4: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Акция действует до конца июня.
6: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно, ИП 315-352-5200-27-470.
2: Реклама.
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
8: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
9: Фирма «Фестон», Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
10: Все сложится с новым кроссовером ТНТ-4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый ТНТ-4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 715050. Цена действительна для ТНТ-4L в комплектации «Актив».

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26-50-06.
2: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
3: Телефон в Вологде 70 12 24.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Крыму ввели временное отключение света. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Власти Севастополя ввели временное и поэтапное отключение электрических сетей после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что подробный график будет опубликоваться в аккаунте «Севастополь-Энерго». Напомним, что сегодня утром на территории Крыма были сбиты 4 беспилотника ВСУ в районе Балаклавы и мыса Фиолент. Наравне с этим глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове полностью прекращена продажа топлива для физических и юридических лиц. Бензин и дизтопливо, по словам Аксенова, будут продаваться только государственным службам.
3: Про расследование.
2: Предварительно 13 человек пострадали от нападения неизвестного мужчины в детском лагере «Орленок» в Тыве. Об этом ТАСС сообщили правоохранители. В корпусе было около 30 человек. Напомним, сегодня ночью неизвестный мужчина 2001 года рождения, находившийся в состоянии опьянения, проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагатай. Неадекват причинил телесные повреждения несовершеннолетним и повредил мебель. Сотрудникам лагеря удалось задержать мужчину и передать его правоохранителям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
3: Про законы.
2: С 2021 года Госдума приняла 25 федеральных законов, направленных на поддержку медработников и развитие системы здравоохранения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты 8-го созыва последовательно работают над мерами поддержки врачей, медсестер, фельдшеров и других специалистов отрасли. Среди принятых решений Володин отметил стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний, а также льготы при поступлении в вузы для детей врачей, погибших от COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей. Кроме того, особое внимание уделяется развитию системы целевого обучения в медвузах. Предполагается, что этот механизм поможет решить кадровые вопросы и привлечь молодых специалистов в сферу здравоохранения.
3: Про стихию.
2: На Солнце произошла мощная вспышка уровня М2. Об этом на своем сайте сообщил Институт космических исследований Российской академии наук. Вспышки делятся на 5 классов А, Б, С, М и Х. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся 10-кратно на каждом шаге. Вспышки классов А и Б наиболее слабые, а классы Х экстремальные, способные вызвать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.
3: Про спорт.
2: Сборная Японии одержала крупную победу над командой Туниса во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч группы F, который прошел в Монтерее, завершился со счетом 4-0. После двух туров японская команда набрала 4 очка и поднялась на второе место в группе, уступая лидирующим Нидерландам только по дополнительным показателям. Тунис, не набравший ни одного очка, потерял шансы на выход в плей-офф. Важной особенностью встречи стало то, что она стала тысячным матчем в истории чемпионатов мира, который проводится с 1930 года. В честь юбилейной игры футболисты и арбитры вышли на поле со специальными памятными нашивками. Курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Мы, конечно, ничего не боимся, но наблюдаем за тем, как летит это лето. 21 июня, между прочим, на календаре. Ловим все его моменты, чувствуем на полную и, конечно же, делаем громче авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Наше воскресенье продолжается. Ну и тем временем мы становимся ближе к главному событию этого лета. Большая дискотека авторадио совсем скоро случится с нами. Мы соберемся всем стадионом ВТБ-арена 4 июля. И мощно станцуем, а главные звезды споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Дискотека Авария, Ева Польна, Группа Добро, Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Но и это еще не все. От нашего партнера Национальная лотерея прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Вы просто приходите на стадион, вы покупаете перед началом шоу «Лотерейные билеты. Мечталион» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать вы. А буквально последние билеты на большую дискотеку «Авторадио» можно еще успеть купить на сайте «Авторадио.ру». Желаем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля, категория 12+. Не откладывайте на потом это супер мегамасштабное событие. Давайте потанцуем всем стадионом 4 июля в рамках большой дискотеки «Авторадио». Всем 30-тысячным залом! Скорее бы уже, совсем скоро это событие с нами, со всеми случится.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на трансфоре дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
11: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
13: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пашихонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8172.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
2: Я в игре? Это же круто!
1: Выбраться из нее гораздо сложнее.
3: Девочка в игре!
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
4: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
5: «Алые паруса». Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Авторадио.

больше времени, чем лето, тоже не придумаешь. Сейчас бы сидеть где-нибудь у пруда, мороженое есть, ни о чем не думать, слушать любимое авторадио, это вы и так уже делаете. Ну и вечером, конечно же, собраться бы шумной, веселой компанией, да потанцевать. Есть такая возможность у каждого из вас, ведь мы с вами готовимся к большой дискотеке авторадио. 4 июля мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды поют свои главные хиты, а мы очень даже танцуем. И 4 июля, и все выходные до. Вот сегодня с 6 до 9 вечера в эфире Авторадио крутейший микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только положительные эмоции. Приглашаю вас сегодня вечером потанцевать, порепетировать, как говорится, чтобы на большой дискотеке Авторадио показать, как мы это умеем. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю вам отличного воскресенья.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4 июня.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Погода.
1: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
5: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
6: Правда, родная. Скоро.
5: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
6: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
7: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
8: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
9: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
10: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
11: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Переговоры между США и Ираном пройдут сегодня. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился со своим швейцарским коллегой Лианцо Кассисом в Бюргенштоке, где, как ожидается, пройдут переговоры между Ираном и США. Ранее в Швейцарию прибыл вице-президент США Джей Ди Венс, а также премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Накануне вечером в Швейцарию прибыла делегация Ирана во главе со спикером парламента и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.
3: Про золото.
2: Цены на золото уверенно растут на фоне информации о достижении США и Ирана договоренности, которые позволят завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. Подробнее о ситуации на рынке в беседе с Авторадио рассказал вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Бизовский.
4: Золото действительно дорожает, и связано это, как ни странно, с падением цен на нефть. У нас несколько месяцев подряд в связи с этим конфликтом вокруг Ирана была странная корреляция, взаимосвязь, когда нефть дорожала, золото падало, и наоборот. Объяснялось это очень просто, объясняется, дорогая и дорожающая нефть – это инфляция в мировом масштабе, потому что нефть в основе всего лежит. Центральные банки выдохнули, что называется, да, бороться с инфляцией не надо, договоренность достигнута, Ормузский пролив разблокирован, то можно снижать процентные ставки – это отличная новость для золота, которое всегда дорожает практически в периоды мягкой денежно-кредитной политики. Для обычных инвесторов это означает, что золото может вернуться к своим историческим максимумам. Выше $5000 за унцию вполне возможно. В рублях это там выше 12-13 тысяч рублей за грамм.
2: Добавлю также, что вслед за золотом уверенно пошли вверх и другие драгметаллы. Например, серебро подорожало на 3,5%, а палладий на 4,5%.
3: Про науку.
2: Астрономическое лето пришло в Россию и другие страны северного полушария Земли. Сегодня Солнце достигло самого удаленного от небесного экватора положения в сторону северного полюса мира, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Из рекордной высоты светило сегодня в полдень в России все предметы на улице будут отбрасывать самую короткую в году тень. Также сегодня в северном полушарии Земли наблюдается самый длинный световой день в году. В Москве он составит 17 часов 33 минуты 34 секунды, а в Санкт-Петербурге световой день продлится почти на 1,5 часа больше.
3: Про кино.
2: На предстоящей неделе в большой прокат выходит новый российский семейный блокбастер «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Это не просто фильм, а настоящее приключение, которое увлекает с первой минуты. В центре сюжета 11-летняя Злата. Героиня случайно оказывается внутри видеоигры, и теперь ей предстоит пройти невероятные уровни, встретить удивительных персонажей и раскрыть тайну загадочного мира Сколбора. Яркая визуализация, юмор и 1,5 часа захватывающей истории – это идеальный повод собрать всю семью в кинотеатре. Фильм снят по мотивам популярной книги. В главных ролях Алиса Клагиш и Алексей Воробьев. Не пропустите. «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» в прокате с 25 июня. Курс доллара на выходные понедельник – 73 рубля 44 копейки. Евро – 84 рубля 17 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 35 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 70 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Но все-таки это Анна Асти и я, Олеся Соболева. И все это в эфире Авторадио. И вместе мы делаем вас счастливее и богаче. А можем себе позволить. Фирменная суперигра «Много денег» продолжается. И прямо сейчас очень хочется эту песню обменять на 35 тысяч рублей. Кто готов? Сейчас проверим.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, вы же сами все это видите и слышите. Ежедневно мы играем в «Много денег». С нами наш генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы наш призовой фонд делаем вашим. На старте там было 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Что же нужно делать? Конечно же, менять гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывать свою мечту на нашем сайте и слушать внимательный эфир. Для этого все у вас есть. И умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру и, конечно же, FM-приемник в вашей машине. Ну и прямо сейчас позвольте банк разыграть. Там какая-то пробка в виде 35 тысяч рублей. Вы эти деньги накопили, ну, вам их, собственно, и забирать. А генеральный партнер игры и вовсе выигрыш удвоит, то есть 70 тысяч рублей кто-то из вас сейчас и заберет. А вот кто, давайте-ка узнаем у нашей Авторадио-рулетки. Итак, номер выбран, заканчивается он на 95-83, префикс 920, зовут игрока Андрей, и тут прям вот целая сказка написана в графе «Мечта». «Золотая рыбка, если ты можешь исполнить мою мечту, то я желаю дом на берегу реки в родном городе». Я, конечно, не рыбка, да и Авторадио вам не аквариум, но мы можем исполнить эту мечту. А вот на каком берегу, да на какой реке, да что это за дом? Прямо сейчас хочется и узнать у Андрея, давайте-ка мы ему и наберем. Гимн Авторадио вместо гудков принесет 3000 рублей сразу же. Вот, собственно, и он. Андрей, берите трубку. Рассказывайте нам про свою сказочную мечту. И деньги забирайте. Ну, чем-то занят. Наш Андрей из Липецкой области. Что же он делает в это воскресенье? Загорает ли? Или еще мечтает в тишине? Да вот не подходит к телефону. Вот эта сказочка у нас, да, с открытым финалом получается. Андрей, в любом случае, 3000 рублей за гимн Авторадио ваши. Генеральный партнер игры выигрыш удваивает. Скоро вы получите на вашу карту Озонбанка 6000 рублей. Ну и надеюсь, что в следующий раз, когда вам будет звонить Авторадио, вы тут же возьмете трубку и скажете: «Я все слышал, я все знаю, я забираю банк. Мой дом будет на берегу реки». Ну вот это в следующем суперфинале. Очень хотелось бы, чтобы ваша мечта исполнилась. Андрей, эх, как жалко, что мы вас не расспросили. Ну да ладно, мы не будем отчаиваться. Мы будем продолжать счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». С этой секунды в банке 37 тысяч рублей. Кто же заберет их? Мы с вами обязательно скоро узнаем, может быть, и сегодня. Ведь играем мы каждый день, даже несколько раз в день. Проверяйте свой мобильный. Вместо гудков там должен звучать гимн Авторадио. С ним исполняются мечты, с ним вы становитесь богаче. Напомню, в этом сезоне 5 суперфиналов по количеству ваших заветных желаний. А под Новый год мы устроим самое настоящее волшебство в виде 6-го суперфинала, где генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

счастливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
3: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовной фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54 54 54.
4: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
6: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
7: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
8: «Офис Маркет» – территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
10: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
11: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
12: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу: город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 35 20. Код города 81 72.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
0: Звук

Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: москитов.
1: Потому и не кусают.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+. Авторадио.

А вот сейчас информация, которая касается всех вас, настроенных на авторадио. Мы несемся навстречу просто горячим танцам. Большая дискотека авторадио 4 июля случится с каждым из нас. Мы собираем стадион. ВТБ-арена готовится. Надеюсь, что и вы там не сидите без дела. Ведь главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люся Чеботина, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Не откладывайте на завтра то, что можно приобрести еще сегодня. И до встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Меня зовут Олеся Соболева. Классного дня. Это происходит.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
11: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
12: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
13: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС код.
14: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.

0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России ужесточили наказание за подделку справок. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России вступили в силу масштабные поправки в Уголовный кодекс, значительно ужесточающие ответственность за изготовление и оборот фальшивых медицинских документов. Главным нововведением стало появление в Уголовном кодексе специализированной статьи. Она напрямую регулирует наказание за подделку, сбыт или использование фиктивных справок об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Базовая ответственность предусматривает лишение свободы до 4 лет. В таком случае возможен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Альтернативой могут стать принудительные работы на тот же срок. В случае, если подделка касается отсутствия опасных инфекционных заболеваний, планка наказания повышается до 5 лет лишения свободы, а штраф вырастает до 1,5 миллиона рублей. Если использование поддельного документа привело к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям, виноватым грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллиона рублей.
0: Про конфликты.
2: Ормузский пролив остался закрытым для прохода судов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство ФАРС. По данным издания, проход кораблей по-прежнему не осуществляется. Военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции не дают разрешения пройти через пролив. Накануне Управление по связям с общественностью КСИР объявило, что Ормузский пролив останется закрытым, и всем судам рекомендуется воздержаться от захода в указанный район. В противном случае они будут нести полную ответственность за любые риски и потенциальные последствия для безопасности.
0: Про нас.
2: За последний год в России сократилась текучесть кадров, хотя в 2023-2024 годах она находилась на рекордных уровнях. Об этом со ссылкой на расчеты президентской академии, которые показывают на снижение и найма, и выбытие работников, пишет Коммерсант. В предыдущие два года работодатель поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого положения дел стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако на фоне охлаждения экономики потребность компании в работниках снизилась, а значит, возможностей для смены работы стало меньше. По итогам 2025 года коэффициент найма снизился с 32 до 29%, а коэффициент выбытия с 33 до 29,5%. При этом увеличилось количество работников в простое, а число занятых на крупных и средних предприятиях стабилизировалось.
0: Про рекомендации.
2: Врачи рекомендовали россиянам заранее подготовить аптечку с самыми необходимыми средствами перед походом на пляж. Отдыхающим стоит положить в аптечку средства от солнечных ожогов, а также средства от укусов насекомых и солнцезащитный крем с SPF от 30 до 50. Также в пляжной аптечке должны быть пластыри, стерильные бинты и антисептики, так как там легко получить порез, царапину или ссадину. А вот от йода и зеленки стоит отказаться. Эти средства создают дополнительный ожог. Не лишним будет в пляж аптечки и жаропонижающие, обезболивающие, противоаллергические и антигистаминные препараты. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 73 рубля 44 копейки. Курс европейской валюты 84 рубля 17 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

каждого из вас забираю в это увлекательное летнее путешествие под звуки любимого авторадио. Делайте громче, чтобы всем было слышно классную музыку. И чтобы все видели, какое у вас замечательное настроение. И чтобы все поняли, что мы с вами 4 июля танцуем на большой дискотеке авторадио. Всем стадионам ВТБ-арена. 30 тысяч человек в самый разгар лета танцуют, а главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Приглашаем и вас, но нельзя пропустить это событие, там точно нужно быть. Там встретимся и мы, и вы, и наши любимые артисты. Подробности и билеты на сайте авторадио.ру, категория 12+. Напомню, что сегодня 21 июня, да и июля-то рукой подать. Остается меньше 2 недель до наших с вами жарких танцев на стадионе ВТБ-арена. Встречаемся на большой дискотеке авторадио. Берите своих любимых, своих родных, всех, кого только можно. Ну и к нам танцевать будем. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю вам отличного воскресенья. Проведу его вместе с вами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
9: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
10: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
13: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
14: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
15: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
16: Телефон в Вологде 70 12 24.
17: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре.
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+. Авторадио.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик. И многие другие.
2: Четвертый.

0: Успей купить билет. 12+. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
0: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Акция действует до конца июня.
3: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно ИП 315-352-50-00-27-470.
4: Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
10: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
11: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б.
10: Телефон 522-331.
12: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
13: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
14: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
15: Правда, родная, скоро.
14: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
15: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
16: Застройщик ООВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
17: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС-код.
18: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
19: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
20: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу: город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 35 20. Код города 81 72.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Иран выставил новые требования к США. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Иран не намерен переходить к новому этапу переговоров США до выполнения условий перемирия в Ливане. Об этом заявил представитель МИД страны Исмаил Багаи. По его словам, встреча в Швейцарии посвящена контролю за исполнением Исламабадского меморандума от 18 июня, а не обсуждению нового соглашения. В Тегеране подчеркивают, что начать переговоры по окончательному регулированию можно только после выполнения ряда пунктов меморандума, включая прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. На переговорах также планируется обсудить вопросы экспорта иранской нефти и разморозки активов. Ранее аналогичная встреча уже оказывалась под угрозой срыва из-за обострения ситуации между Израилем и Хизбаллой.
3: Про проверки.
2: Внеплановую проверку мер безопасности проведут во всех детских лагерях Тувы после истории с нападением мужчины на детей в республиканском лагере «Орленок». Об этом ТАСС сообщил министр образования региона. По словам чиновника, рабочая группа уже сегодня провела дополнительный внеплановый инструктаж персонала лагеря по принятию мер в чрезвычайных ситуациях. Напомним, что в ночь на 21 июня мужчина в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря «Орленок». Там он нанес телесные повреждения двум детям и испортил мебель. Медики оценивают состояние подростков как удовлетворительное. Первоначально сообщалось о 13 пострадавших. По данным МВД по региону, злоумышленника обезвредили сотрудники лагеря и передали прибывшим полицейским. Возбуждено уголовное дело.
3: Про рекомендации.
2: В Подмосковье официально открыты 90 пляжей для купания. Все зоны отдыха прошли проверку сотрудниками МЧС. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, наличие спасательных постов и медицинских пунктов. Отмечается, что больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде. По 7 локаций в каждом из городских округов. А вот купаться в необорудованных местах чревато последствиями. Например, в воде легко подцепить разные инфекции, особенно в местах, где плавают утки. Чем можно заразить в запрещенном для купания водоеме в эфире вечернего шоу «Мурзилки Лайф» на Авторадио рассказал представитель Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.
4: С водой передается множество инфекционных заболеваний. Это бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания. Наиболее распространен способ передачи через воду при купании таких заболеваний, как энтеровирусные инфекции, ротавирусы, что наиболее характерно для детей, сопровождается диареей, иногда повышенной температурой. Через воду передаются многие опасные заболевания, которые, конечно же, в Москве не фиксируются и на протяжении многих лет не регистрируются, но, тем не менее, для них также характерен водный путь передачи. Это различные вирусные гепатиты, гепатит А, гепатит Б и даже такое опасное заболевание, как полиомиелит.
2: В прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал около 1,5 миллиона обращений от людей с признаками отравления из-за купания в загрязненных водоемах. Курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

представляю жизни без нашего с вами общения. Спасибо Авторадио за то, что есть у нас такая возможность поздравлять друг друга с праздниками, признаваться в любви, передавать приветы, и этот час наш. Меня зовут Олеся Соболева. Делайте громче свои приемники. Напомню, наши координаты: плюс 7 915 459 2020, смс и мессенджер Макс, группа Авторадио ВКонтакте. Присылайте свои сообщения, не забывайте их подписывать. Кто вы и откуда, и в чей адрес поздравления? Здесь их уже так много. Вот дочка Мария, жена Ливия, поздравляют любимого папу Александра Стефановича Скрыпина из Губкина с юбилеем. Поздравляют, желают счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Мы ему, конечно, сегодня уже много чего нажелали. Пусть это все и сбудется. С днем рождения, Александр, и от всей команды Авторадио. Еще у нас есть Василий, передает привет своей любимой Диане, желает ей успехов в ее нелегкой работе, поздравляет с праздником, она прекрасный психиатр. Люблю ее очень сильно. Кстати, посмотрели на календарь, какой сегодня день? Правильно, день медицинского работника. И вот Александр Шабанов поздравляет в эфире самой лучшей радиостанции с днем медицинского работника, всех врачей, медсестер, администраторов и вообще весь коллектив сети медицинских центров «1Мед» с праздником. И мы всей командой Авторадио тоже присоединяемся. Всем медицинским работникам огромнейшее спасибо за наше здоровье. Давайте и мы тоже не будем подводить наших профессионалов и следить за собою. Всем ЗОЖ, как говорится, всем Авторадио. Мы продолжаем программу по заявкам.

0: поздравляем всех медицинских работников с их профессиональным праздником. Говорим от всей души спасибо. Ну и напомню, что сегодня есть еще поводы для радости и для поздравлений. Например, если в вашем окружении есть кинологи, поздравьте их с помощью авторадио. А если скейтбордисты, то тоже напишите. Или йоги. И день селфи тоже сегодня. В общем-то, у нас много поводов для радости. Празднуем, улыбаемся, делаем громче авторадио и ловим сообщения в эфире. Вот у Елизаветы, например, из Москвы свой личный повод. Годовщина свадьбы. И поэтому она поздравляет любимого, дорогого, единственного супруга Игоря с этим праздником. Говорит спасибо за то, что всегда рядом. Желает долгих, счастливых лет совместной жизни. И вообще, чтобы все у них было хорошо. Игорь, Елизавета Журбинский, с праздником, с днем рождения вашей семьи. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер авторадио. Группа ВКонтакте тоже доступна. Присылайте свои приветы, поздравления, признания в любви, а я их с удовольствием озвучу в эфире.
1: Авторадио поздравляет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, Зе Хэттерс, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.

Группа ВКонтакте тоже ждет ваших сообщений. Присылайте, поздравляйте с праздниками, признавайтесь в любви, передавайте привет, делитесь своим настроением. Не забывайте при этом подписываться. Кто вы и откуда? Ирина передает привет своему любимому мужу Дмитрию Зяблицеву. Говорит, что сейчас мы в дороге, едем в отпуск и желаю нам отличного путешествия. Как же я вам завидую, Ирина и Дмитрий. Отпуск — это вообще дело прекрасное, особенно летом. Делайте громче авторадио. Будем как-то вместе врываться в ваше путешествие, а вы еще фотографии нам присылайте. Ну и просто очень много сообщений по прекрасному поводу. С днем медицинского работника поздравляют благодарные, здоровые пациенты, друзья и знакомые, весь коллектив 15-й городской клинической больницы имени Филатова и особенно главного врача Валерия Ивановича Вечерка. С праздником! Вам самим крепкого здоровья желаем, ведь без вас не было бы и нас. Счастья вам, успехов, любви и побольше поводов для радости. Прекрасное сообщение, отличное поздравление. Да и профессия какая благородная, нужная, важная. Дорогие врачи, дорогие медицинские работники, и от меня лично примите поздравления с праздником, с профессиональным. Продолжим в том же духе. Присылайте еще больше сообщений. У нас полчаса в нашем распоряжении.

лучший день вчера, сегодня и завтра, а потому что вместе, потому что в компании Авторадио. У микрофона Олеся Соболева. Как зовут вас? Из какого вы города? Указывайте, пожалуйста, в своих сообщениях и высылайте. Плюс 7-915-459-2020. СМС и мессенджер Макс и группа Авторадио ВКонтакте. У нас есть еще половина программы, чтобы успеть всех со всем поздравить. Ирина передает привет своему любимому мужу Константину. Желает ему отличного дня. Он сейчас строит дом. И сегодня

0: День крыши. Эх, ну пусть будет прочная. Желаю вам тоже удачи в этом нелегком деле. Пишут нам семьи Латыповых и Челнынцевых. Они вместе поздравляют с завершением учебы в Санкт-Петербургском педиатрическом университете Искандера Латыпова и с завершением учебы в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова Кирилла Челнынцева. Ребята окончили с красным дипломом. Ура, молодцы! Вы наша гордость, и мы вас уже сегодня поздравляем с вашим профессиональным праздником, с Днем медицинского работника. Желаем успехов в вашей ответственной профессии. Молодцы, у нас новые специалисты, новые кадры. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Еще у нас есть на связи Самара. Алена Краснова поздравляет свою подругу Светлану Петрунину с днем рождения. Загадывай самые заветные желания, и пусть сбываются. Ты светлый человек, спасибо тебе за дружбу. Вам спасибо огромное за ваши сообщения. Жду еще больше, чтобы озвучить их в эфире главного автомобильного радио страны.
1: Авторадио поздравляет.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: слышишь.
1: Хочу признаться на всю страну, так прям желаю я пробежать марафон, ну хотя бы полумарафон. Бег это так здорово. И для здоровья полезно. Сегодня мы, кстати, поздравляем всех медицинских работников с их профессиональным праздником. И вы, дорогие, тоже поздравляете. Юлия из Благовещенска поздравляет с праздником Светлану Кушко с Днем медицинского работника. Желает счастья, здоровья и благополучия. Еще у нас есть сообщение из этой серии. Владислав, город Паласовка, Волгоградская область. Поздравляют Валентину Александровну Назарову с Днем медицинского работника. Всю жизнь она отдала медицине. Спасибо ей большое за это. Сегодня еще празднуется День кинолога, с чем и поздравляет Тамара из Кубинки свою дорогую невестку Сашеньку с Днем кинолога. Успехов в любимой профессии. Собирает чемоданы на море под авторадио. С чем и поздравляем. Ну классно, сколько поводов у Александры сегодня улыбнуться, принять поздравления в свой адрес. Отличного отпуска, отдыха и морю привет передавайте. Плюс 7-915 459-2020, единый номер авторадио, группа ВКонтакте. Присылайте свои поздравления, не забывайте их подписывать.

0: Куда бы вы ни ехали, самое главное, что вместе с Авторадио. Продолжается программа по вашим заявкам. Минут 15 есть еще в нашем распоряжении, чтобы успеть поздравить своих любимых с праздниками, признаться в своих чувствах, да и просто передать привет. Вот с моря, например, летит привет от семьи Ларькиных. Татьяне, Игорю, Андрею и Марии. Мы отдыхаем, у нас отпуск, лежим на пляже, загораем, слушаем Авторадио. Кажется, это очень приятная картина, и даже вот мне как-то стало теплее. Спасибо за это сообщение, такое оно летнее. Еще на связи Чукотка. Елена поздравляет свою подругу Галину Андриянову с днем рождения. Галина, ты самая лучшая. Пусть все твои мечты сбываются, пусть у тебя будет много денег, крепкое здоровье и женское счастье. И команда Авторадио присоединяется. С днем рождения, Галина. Загадывайте столько же желаний, сколько свечек на вашем торте. Вернусь с вашими приветами через пару мгновений. Присылайте.
1: Авторадио поздравляет.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Хочешь мощный, но недорогой лодочный мотор? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпусков. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гайст, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
9: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.

0: Всем настроенным на Авторадио большой привет. В эфире очень много музыки для того, чтобы вам не было скучно. Ну и вас тоже очень много, судя по вашим сообщениям. Подходит к концу программа по вашим заявкам. Так хочется успеть всех совсем поздравить. Давайте не будем терять времени. Верхняя Салда на связи. Александр поздравляет Марину Пыхтееву, медсестру высшей категории хирургического отделения медсанчасти «Тирус». С днем медработника! Желаю счастья, здоровья! Всего и побольше. Наталья передает огромный привет и поздравляет самую добрую, заботливую медсестру Ларису Прохорову из Коврова с днем медицинского работника. Желает ей быть такой же, какая она и есть. Человечная, сердечная. С твоим праздником, Лара, будь счастлива и здорова. Еще у нас есть поздравления в адрес медработников. Сестра Анна поздравляет брата Игоря Чивелеса с днем медицинского работника с профессиональным праздником. Желает успехов и процветания в этом нелегком, но от себя добавлю, очень важном, очень нужном деле. Спасибо всем врачам за вашу работу. Ну, как бы вот мы без вас? Ну, никак, конечно же. Еще есть Дмитрий, Эвелина, Александр, Сергей. Все вместе они поздравляют Елену Сажневу из Пензы с днем медработника. Спасибо, Елена, и вам за ваш труд. Еще у нас есть и именинники, между прочим. Впрочем, рождались люди 21 июня. И среди них Егор Поняев. Его с днем рождения поздравляют мама и папа. 21 год сыну исполнился. Желают здоровья, успехов и достижения поставленных целей. Мама и папа Токмачевы поздравляют любимую дочку Анну Моисееву с прошедшим днем рождения. Желают ей счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Давайте ставить точку. С вами приятно иметь дело. Поздравляю и медработников, и именинников, и кинологов, да вообще всех вас за то, что мы есть друг у друга. Олеся Соболева у микрофона. Встретимся завтра. Пока.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 15 часов.
3: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В российских вузах стартовала приемная кампания. Подробности далее.
6: Про главное.
5: Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. В этом году студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Подать документы можно через портал госуслуг, лично или по почте. Абитуриент вправе выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Одним из главных нововведений приемной кампании стал день тишины. В дни публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут подавать или отзывать согласие на поступление через госуслуги. В министерстве считают, что это позволит зафиксировать конкурсные списки и сделать процедуру зачисления более прозрачной и предсказуемой.
6: Про авиацию.
5: В Приморском крае пропал вертолет Robinson R-44, который выполнял лесоавиационные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. По данным ведомства, воздушное судно следовало по маршруту из поселка Терней в село Единка. В установленное время экипаж не вышел на связь. В настоящее время местонахождение вертолета неизвестно. В межрегиональном управлении Следственного комитета уточнили, что на борту находились 2 члена экипажа. Сейчас ведутся поисково-спасательные мероприятия.
6: Про топливо.
5: В России на этой неделе разрешили продавать низкокачественное топливо. Правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Как пишет «Коммерсант», это может смягчить локальные дефициты, но не исключены риски для автовладельцев, так как в таком топливе допускается большее содержание серы. Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Авторадио рассказал подробнее о таком топливе.
7: В бензине третьего экологического класса есть 3 основных компонента, на которые надо обращать внимание. Это повышенное содержание серы, 150 мг на килограмм, то есть в 15 раз больше, чем в бензине 5-го экологического класса, повышенное содержание ароматических углеводородов и монометилланилин, это октанопровышающая присадка, которая у нас запрещена как вредная еще в 2016 году. Ароматические углеводороды и монометилланилин приводят в том числе к увеличению высокотемпературных отложений на цилиндропоршневой группе, ну а повышенное содержание сера может быть опасно и для топливной системы, особенно для форсунок в двигателях с непосредственным впрыском топлива, и для каталитических нейтрализаторов.
5: По словам эксперта, при нечастых заправках большого вреда двигателю это не принесет, однако пользоваться на постоянной основе не стоит.
6: Про Авторадио.
5: Друзья, совсем мало времени осталось до масштабного события этого лета, грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. А Насти, Егор Крид, Люся Чеботина, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие создадут для всех слушателей нашей радиостанции незабываемую атмосферу. «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже есть в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Торопитесь занять свое место на главном танцполе этого лета. Категория 12+. Курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
3: Авторадио. Номер 1.

Кто-то скажет, что чудес на свете не бывает, но мы здесь на Авторадио с большим удовольствием доказываем обратное. Друзья, в счастливом сезоне нашей фирменной игры мы исполняем ваши самые заветные желания, и потому как для Авторадио нет ничего невозможного, мечтать вы можете о чем угодно. Квартира, машина, путешествия, бриллианты. Поделитесь с нами своей мечтой на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и уже собственным шансом на исполнение мечты и 37 тысяч, что в банке сейчас, продолжайте наслаждаться эфиром. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой-большой привет. Едем дальше.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги,

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков.

0: Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
0: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечты Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на Тасполе до 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. БГЛ-2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечты Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. Профиль-центр. 54 54 54.
5: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
6: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр «Беладжио». Телефон 26-50-06.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио». Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: Пани, о пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Авторадио.

Надо сказать, что часики смеются и тикают сейчас исключительно в нашу с вами пользу, друзья, потому что с каждой минутой все ближе наша фирменная большая дискотека Авторадио. В 6 вечера мы продолжим предвкушать одноименный фестиваль и приближать главное событие этого лета в генеральной репетиции под яркий микс из хитов любимых артистов. Я, Владимир Бодров, призываю вас сделать Авторадио громче ровно в 18 часов. Ну а в ожидании вечера, разумеется, продолжать наслаждаться не менее любимой музыкой в эфире первого автомобильного радио.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
9: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
10: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
13: Телефон в Вологде. 70-12-24.
14: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 35 20. Код города 81 72.

0: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
1: Масштабные бизнес-фесты от Сбера продолжают свое шествие по стране. И главная тема этого сезона – устойчивость. А она складывается в том числе из веры в себя и свою мечту, умения адаптироваться, доверять команде. В год 185-летия Сбербанка это звучит особенно символично, ведь его философия – строить будущее, меняя мир шаг за шагом. Спикер бизнес-феста от Сбера
2: сообщает, что я могу сделать для того, чтобы исправить ситуацию и встать на путь действий, а не путь эмоций.
1: Но даже самый спокойный предприниматель однажды упирается в потолок, если тянет все на себе. И в этот момент важно довериться своей команде, считает Кристина Тишкова.
2: Знаете, как я скажу, никто никогда не сделает так же, как вы. Но важно собрать вокруг себя людей, которые сделают иначе и, возможно, даже круче, чем вы. Ведь предприниматель, по большому счету, часто это человек без профессии. На старте я была и маркетологом, и блогером, и продавцом-консультантом. Сейчас я обозначаю результат, который хочу получить, и доверяю. Но доверяю с какими-то реперными точками контроля.
1: Однако такой подход не отменяет главного – внутреннего состояния самого предпринимателя. Кристина Тишкова поделилась правилами, которые поддерживают ее.
2: Здесь имеют значение два поинта. Первая часть касается навыка, которым должен владеть обязательно каждый предприниматель, уметь давать ресурс себе. Потому что только находясь в ресурсе, можно выдерживать вот этот огромный объем ответственности. А второй, нужно быть адаптивным, постоянно отслеживать тренды.
1: Для такой пересборки нужна свежая энергия, новые смыслы и неожиданные подсказки. Все это Кристина Тишкова находит на бизнес-фестах от Сбера.
2: Это как минимум источник вдохновения. Узнать чужие истории, чужих побед, чужих поражений. Когда я знакомлюсь с каким-то новым опытом, у меня внутри рождаются инсайты, применимые к тем ситуациям, которые я проживаю прямо сейчас. Когда это происходит, внутри действительно может родиться какое-то неочевидное решение. А, подожди, вот так? Так это же очень просто.
1: Именно за такими озарениями тысячи предпринимателей по всей стране приходят на бизнес-фесты от Сбера. Это целый день полезных знакомств, выступлений топовых спикеров и честных разговоров о том, как строить бизнес, который не боится бурь. Ближайший фестиваль 24 июня в Санкт-Петербурге, а дальше еще два десятка городов по всей стране. Участие бесплатное. Нужна регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Точка опоры.

0: Рекламно-информационная программа «Формула активной жизни».
1: Фу, я дома, наконец. Чем это пахнет на всю квартиру? Над чем это ты там колдуешь?
2: О, привет. Да вот решила твой трофей с полки супермаркета опробовать. Яркие такие пачки. Макфа Wellness.
1: Ага, трофей. Ты, главное, сама ж ворчала. Опять макароны, тяжело же. И что я вижу? Макароны.
2: Ну, необычные же. Я в описании посмотрела. Там белка 21 грамм, оказывается. Для твоих бицепсов, спортсмен, самое то. Что ж ты раньше молчал?
1: Так я и говорил. После зала идеально. Сытость есть, тяжести нет.
2: Кстати, я тут еще одни открыла. С морскими водорослями.
1: Там главное – кальций. Это, считай, треть того, что на день нужно. Кости, зубы. Вся база.
2: Слушай, давай завтра устроим вечер цвета. В линейке Macfa Wellness целая палитра. Есть золотистые с куркумой, со спирулиной – зеленые, с виноградной косточкой – бордовые.
1: Главное – это же все еще и полезно. Не перекус на бегу, а правильное питание. Легко и просто.
2: Как там говорится? Баланс здоровья и красоты?
1: Точно. Завтра сам сварю. И на ужин, и на обед.
0: Macfa Wellness. Баланс здоровья и красоты.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Крыму ведут график отключения электричества. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Крыму ведут графики ограничения потребления электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили в Крымэнергоинформе. Сегодня часть полуострова осталась без электроснабжения после повреждений сетей. Отключения затронули потребителей северо-западного, центрального и южнобережного энергорайонов. Информация о графиках ограничений будет опубликована на официальном сайте предприятия, а также на ресурсах муниципалитетов и местных администраций. На фоне аварии советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей временно сократить потребление электроэнергии, отключив кондиционеры и другие энергоемкие электроприборы. По его словам, это поможет снизить нагрузку на энергосистему во время восстановительных работ.
0: Про конфликты.
2: Иран не откроет Ормузский пролив до установления перемирия в Ливане. Об этом со ссылкой на источник сообщает иранское агентство ТАСНИМ. По данным агентства, для возобновления судоходства Тегеран требует выполнения ряда условий, включая прекращение огня на всех фронтах, разморозку иранских активов за рубежом, отмену блокады и получение разрешений на экспорт нефти. Источник подчеркнул, что одного лишь снятия морской блокады недостаточно для открытия пролива.
0: Про кредиты.
2: Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты с начала 2026 года выросла и к началу лета приблизилась к 25%. Об этом пишет «Известия» со ссылки на данные Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными деньгами. Ставки по судам остаются заградительными. Высокие ежемесячные платежи отсекают от кредитования значительную часть россиян. Кроме того, ограничения Центробанка не позволяют банкам выдавать деньги заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов свыше половины своих доходов. И в продолжение темы кредитов. Средняя полная стоимость кредита на покупку нового автомобиля в России по итогам мая составила 14,5% годовых, на подержанные машины – 22,5%. С начала года отмечается существенное снижение стоимости кредита на БУшки на 2,8% пункта. Это выяснили аналитики Объединенного кредитного бюро. Относительно низкие ставки на кредиты для покупки новых автомобилей объясняют стимулирующими фирменными программами со стороны дилеров и дистрибьюторов. Что еще оказывает влияние, в беседе с Авторадио рассказал экономист Александр Сафонов.
3: Мы должны с вами понимать, что основная причина, так сказать, это снижение учетной ставки ЦБ. Поэтому, естественно, банки, так сказать, на это реагируют. Они должны брать, собственно говоря, депозиты под более низкие проценты, учитывая тенденцию, которую закладывает ЦБ. Естественно, они, защищая свой бизнес, снижают, соответственно, уровень депозитных ставок. Поэтому в ближайшее время мы, по мере, так сказать, снижения учетной ставки ЦБ, будем видеть снижение стоимости кредитов для автоотрасли.
2: Добавлю, в сегменте автокредитования снизилась доля закредитованных заемщиков. По итогам с января по март доля выдачи автокредитов гражданам с показателями долговой нагрузки свыше 50% составила 17%, на 3% пункта меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: От улыбки, как известно, всем светлее, а вот от 30 тысяч улыбок может и совершенно светло стать, друзья, и мы с вами это обязательно проверим на большой дискотеке Авторадио уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды споют свои главные хиты, на сцену выйдут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Но это еще не все. От нашего партнера «Национальная лотерея» прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечты Леон» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать вы. А буквально последние билеты на большую дискотеку «Авторадио» можно успеть купить на сайте авторадио.ру. Всем желаем большой удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Категория 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечты Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ПГЛ 2.3 «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечты Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
7: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
8: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
9: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21 58.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех.

Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
5: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
7: Я в игре? Это же круто!
6: Выбраться из нее гораздо сложнее.
8: Девочка в игре!
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
9: Авторадио.

0: домой.
1: А вот 4 июля все дороги будут вести на стадион ВТБ-арена, потому что именно там состоится долгожданная, грандиозная, большая дискотека Авторадио. Друзья, 30 тысяч наших слушателей насладятся выступлениями главных артистов страны, среди которых Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Тавари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Категория 12+. Осталось меньше 2 недель, поэтому не откладывайте на потом. Приобретайте билеты на сайте авторадио.ру и уже с гарантией незабываемого лета продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного. В нем все так же я, Владимир Бодров, и мы едем дальше.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
4: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности продавцов-консультантов.
5: Акция действует до конца июня.
6: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно ИП 315-352-50-00-27-470.
2: Реклама.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая.
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
17: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
20: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
21: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
22: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
23: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.

Это рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
5: Всегда на связи.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Иран не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Иран не будет взимать плату с пересекающих Ормузский пролив судов в течение ближайших 60 дней, заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар. Ситуация должна вернуться к той, что была до начала конфликта Ирана с США и Израилем, подчеркнул дипломат. В течение 60-дневного периода взиматься плата не будет.
3: Про мост.
2: На Крымском мосту сохраняется очередь на ручной досмотр. По данным информационного центра, со стороны Тамани к 11 утра ожидали проезда около 400 машин, со стороны Керчи еще 250. Время ожидания на въезд на полуострове составило примерно 2 часа, на выезд около часа. Накануне ночью движение по мосту перекрывали почти на 9 часов, после чего его восстановили. Из-за временного ограничения движения были задержаны 11 поездов, следующих в Крым и обратно. Время опоздание составило от 1,5 до 8 часов.
3: Про пенсии.
2: Средний размер пенсии неработающих россиян в мае этого года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась более чем на 1,5 тысячи рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии среди работающих граждан в мае составил 23 700 рублей.
3: Про нововведение.
2: Туристов начнут предупреждать о рисках за рубежом через госуслуги. Минэкономразвитие предлагает расширить функционал системы «Электронная путевка», в котором содержится полная информация о турпродукте. Туристы, зарегистрированные на портале госуслуги, будут получать уведомления не только о заключении или изменении договора с туроператором, но и об угрозах безопасности в стране временного пребывания. При этом от сервиса можно будет отказаться через личный кабинет. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчук Чан рассказал, кто несет ответственность за туриста.
4: Полную ответственность за туриста несет турагент, да, который его отправил. Естественно, по закону он обязан предупреждать о всех нюансах, кстати, не обязательно за рубежом, даже если тур по России. Турагент, который продал тур, несет полную и административную, и даже уголовную ответственность перед туристом. Если мы говорим про госуслуги, естественно, никакой ответственности госуслуги перед туристом не несут. Да, если там какое-то неправильное информирование, в суд турист на госуслуги подавать не будет. Поэтому сказать, что там госуслуги сделают что-то революционное и предупредят о чем-то, о чем не предупредил профессиональный турагент, да, который обязан это сделать по закону, ну, кроме улыбки, у меня это ничего не вызывает.
2: По словам экспертов, возможность такого информирования предполагалась в системе изначально. Нынешние же поправки необходимы прежде всего для нормативного оформления интеграции.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, менее 2 недель осталось до момента, когда слушатели Авторадио соберутся вместе на главном танцполе этого лета. 4 июля на стадионе ВТБ-Арена пройдет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Свои главные хиты исполнят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие артисты. Успейте занять лучшие места. Билеты еще в продаже на сайте Авторадио и кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

вашем случае главное не прохлопать возможность забрать из банка нашей игры 37 тысяч рублей. Ну и что еще важнее, друзья, исполнить свою заветную мечту с помощью Авторадио. В счастливом сезоне мы этим и занимаемся. Две мечты, кстати говоря, уже исполнили. И еще три исполним до финала этого года. Если вы еще не с нами, самое время присоединяться, зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудки на наш прекрасный гимн и обязательно поделиться с нами своей мечтой. Сделайте это прямо сейчас, друзья. Ну а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем дарить вам любимые песни в эфире первого автомобильного радио. Делайте громче, мы едем дальше.

0: талантливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4 июля

0: Радио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
4: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
8: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
9: Что? Я в игре?
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
10: Девочка в игре.
7: Кино с 25 июня.
9: Это же круто!
7: 6+.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
13: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
14: Не внуки, а мафия.
15: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич». В кино со 2 июля. 12+.
7: Авторадио.

Даже если вы проводите этот вечер где-то далеко-далеко от дома, оставайтесь в компании с Первым автомобильным, потому что совсем скоро в эфире стартует танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио». Друзья, в 6 вечера начинаем предвкушать главное событие этого лета. Танцуем, зажигаем, наслаждаемся миксом из хитов любимых артистов, и все это уже через каких-то 20 минут. Ну а до финала этого часа насладимся музыкой не менее любимой, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас никуда не уходить.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

me. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Власти Севастополя ввели временное и поэтапное отключение электрических сетей после атаки беспилотников. Об этом сегодня сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что подробный график будет опубликовываться в аккаунте «Севастополь-Энерго». Напомним, что сегодня утром на территории Крыма были сбиты 4 беспилотника вооруженных сил Украины в районе Балаклавы и мыса Фиолент. Наравне с этим глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове полностью прекращена продажа топлива для физических и юридических лиц. Бензин и дистопливо, по словам Аксенова, будут продаваться только государственным службам.
3: Про болезни.
2: В Демократической Республике Конго число заболевших лихорадкой Эбола превысило 950 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. По официальным данным, число умерших достигло 247. За последние сутки в провинции Итури, которая остается эпицентром вспышки, выявили 23 новых случая заболеваний и 2 летальных исхода. Власти также отмечают недостаточный уровень отслеживания контактов заболевших. Он составляет 69%, тогда как Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать этот показатель на уровне не ниже 95%. На фоне распространения инфекции повышенное внимание к ситуации уделяют и другие страны. Ранее в Израиле был выявлен пациент с подозрением на заражение вирусом Эбола, однако окончательный диагноз пока не подтвержден.
3: Про законы.
2: В России вступили в силу масштабные поправки в Уголовный кодекс, значительно ужесточающие ответственность за изготовление и оборот фальшивых медицинских документов. Главным нововведением стало появление в Уголовном кодексе специализированной статьи. Она напрямую регулирует наказание за подделку, сбыт или использование фиктивных справок об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Базовая ответственность предусматривает лишение свободы до 4 лет. В таких случаях возможен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона. Альтернативой могут стать принудительные работы на тот же срок. В случае, если подделка касается отсутствия опасных инфекционных заболеваний, планка наказания повышается до 5 лет лишения свободы, а штраф вырастает до 1,5 миллиона. Если использование поддельного документа привело к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям, виноватым грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллиона рублей.
3: Про образование.
2: Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. В этом году студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Подать документы можно через портал госуслуг, лично или по почте. Абитуриент вправе выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Одним из главных нововведений приемной кампании стал день тишины. В дни публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут подавать или отзывать согласие на поступление через госуслуги. В министерстве считают, что это позволит зафиксировать конкурсные списки и сделать процедуру значительно более прозрачной и предсказуемой. Курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 44 копейки. Курс европейской валюты 84 рубля 17 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

0: позитиве и на постоянном движе врываемся с вами в новый выпуск программы «Большая дискотека Авторадио». Друзья, каждые выходные предвкушаем таким образом одноименный фестиваль, до которого, кстати говоря, уже совсем немного времени остается, и на котором мы с вами соберемся большой 30-тысячной аудитории. Все это на стадионе ВТБ-арена уже 4 июля. Ну а с этой самой минуты зажигаем многомиллионные аудитории, причем вне зависимости от того, где находимся. Владимир Бодров с вами. Всех приветствую и призываю делать громче.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

Танцпол через пару минут. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
2: Телефон в Вологде. 70 12 24.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш

0: программы и снова танцуем. Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: Вирус ему на суточно.ру.
1: 6+. Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
5: Я в игре? Это же круто!
4: Выбраться из нее гораздо сложнее.
6: Девочка в игре!
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
7: Авторадио.

И хотя выпускные еще не успели прогреметь, приемная кампания стартовала, поэтому давайте пожелаем нашим выпускникам большой удачи при поступлении. Ну и, разумеется, чтобы по результатам было что отпраздновать на большой дискотеке Авторадио. Друзья, 4 июля соберемся на стадионе ВТБ-Арена. Пока же генеральная репетиция этого грандиозного события. Танцуйте, зажигайте, отдыхайте. А я, Владимир Бодров, как водится, продолжу делать для этого все возможное.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: года.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
5: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Такой настоящей любви, уверен, мечтает каждый, но вот о чем точно мечтают все друзья, без исключения, так это 4 июля зажечь на большой дискотеке Авторадио. Такая возможность, благо, у вас еще есть, билеты пока еще можно приобрести на сайте авторадио.ру, к чему я, Владимир Бодров, собственно, вас и призываю, ну и, конечно же, призываю вас готовиться к главному событию этого лета, разучивать движения, танцевать, отдыхать, и все это в одноименной танцевальной программе «Большая дискотека Авторадио». Мы продолжаем. Делайте громче.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет, я Татьяна Куртукова, и от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать, и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: программы и снова танцуем. Реклама.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: участник Марии Краймбрери.
1: Всем привет, я Мария Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи, пока.

0: радио. Продолжение следует. Реклама.
1: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
0: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов. Нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес. Live и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
6: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
7: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
5: Не внуки, а мафия.
8: Дед Фомич в кино со 2 июля.
9: 12+.
10: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
11: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Авторадио.

Вот и мы вам подарили половину программы «Большая дискотека Авторадио», но танцевальный микс только набирает обороты, поэтому генеральная репетиция главного события этого лета продолжается. Друзья, меня зовут Владимир Бодров. Всем желаю прекрасного вечера в компании с Авторадио. Давайте и дальше вместе готовиться к 4 июля, танцевать, отдыхать и исключительно в хорошем смысле этих слов смело, свободно делать, что душе угодно. Да, верно, это слова следующего хита в эфире Авторадио. Он уже здесь. Подпевайте.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
2: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Акция действует до конца июня.
4: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно ИП 315-352-50-00-27-470.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

и снова танцуем. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

вам же не нужно никуда звонить, друзья, нужно просто-напросто зайти на сайт авторадио.ру и занять лучшие места на главном событии этого лета. Уже 4 июля мы с вами будем зажигать на стадионе ВТБ-арена, куда, между прочим, приедут главные звезды страны, которые специально для вас поют свои главные хиты. Времени остается все меньше, поэтому мы продолжаем проводить нашу генеральную репетицию. И я, Владимир Бодров, призываю вас танцевать, отдыхать, подпевать и позволить себе сегодня стать самыми-самыми счастливыми.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
1: Авторадио. Добро пожаловать на главный танцпол этого лета.
0: 4 июля. ВТВ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио».
0: Приходи и танцуй.

Вот и я, Владимир Бодров. До финала этого часа, друзья, предлагаю вам танцевать и летать, прям как в песне, с нами под любимые хиты большой дискотеки Авторадио. Что, кстати говоря, не составит никакого труда, потому что ноги, ну, честно говоря, сами идут в пляс и готовятся к главному событию этого лета. Причем уже совсем скоро оно состоится, друзья. 4 июля на стадионе ВТБ-Арена зажигать с нами будут главные звезды страны, которые споют свои главные хиты. Ну и потому как событие такое пропустить ну никак нельзя, советую вам приобрести последние билеты на фестиваль на сайте авторадио.ру. Занимайте лучшие места, зовите своих друзей, близких, знакомых и можете быть уверены, нам с вами обязательно будет супер!

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио.

Летний дождь, он порой действительно будто караулит, но согласитесь, друзья, все-таки, когда речь идет о чем-то непредсказуемом, гораздо приятнее, если это выигрыш в игре «Много денег» на Авторадио. В этом году у нас можно забрать не только крупную сумму, вроде той, что в банке сейчас, а сейчас там 37 тысяч рублей, но и исполнить свое заветное желание с помощью первого автомобильного. Так что, о чем бы вы ни мечтали, о квартире, о машине, о яхте, вертолете, обязательно поделитесь с нами на сайте авторадио.ру, там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, дождаться звонка из студии. В ней по-прежнему Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
2: Вы готовы?
0: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну а ваше дело напротив, шик, потому что в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио» вы можете не только выиграть много денег, но и исполнить свою заветную мечту. Друзья, впереди еще как минимум 3 суперфинала, поэтому о чем бы вы ни мечтали, о квартире, машине, о яхте, в конце концов, расскажите нам на сайте авторадио.ру. Там же замените скучные гудки в своем мобильном на прекрасный гимн «Авторадио» и наслаждайтесь эфиром первого автомобильного. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всех приветствую и продолжаю радовать хитами.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. И многие другие.
0: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хочешь мощный, но недорогой лодочный мотор? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много

0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
3: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
4: Что? Я в игре?
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
5: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
2: В кино с 25 июня.
4: Это же круто!
2: 6+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Реклама. Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
2: Телефон в Вологде 70 12 24.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

Реклама. Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Реклама на Авторадио 70 72 82.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срок розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Дальше действительно больше. Больше вашей любимой музыки в эфире Авторадио. Поэтому, дорогие друзья, я, Владимир Бодров, призываю вас оставаться с нами, наслаждаться хитами, которые звучат специально для вас в любое время суток 24/7. Ну и, разумеется, как у нас принято, продолжать движение только вперед.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

Каждому по факту нужна еще и приятная компания, поэтому я, Владимир Бодров, от всей души советую вам оставаться на волнах Первого автомобильного, друзья, тем более, что сегодня нас слушать можно не только с помощью приемника. Умная колонка, сайт авторадио.ру, наше официальное мобильное приложение, все это к вашим услугам. И если вы уже выбрали удобный вам способ, все, что остается, это сделать громче и продолжить наслаждаться любимой музыкой. Так и поступите.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Ка-чинг.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 2 часа ночи в Москве.
1: Авторадио.

Настоящая любовь на века, поэтому разлюбить действительно никак не выйдет. Я очень надеюсь, что в вашем случае все именно так, потому что любовь, вы же знаете, она такое чувство непредсказуемое, но растущая в геометрической прогрессии. Всем любви, всем счастья, ну и, разумеется, всем любимой музыки Авторадио от меня, Владимира Бодрова. Мы едем дальше.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.